0: Шаланар энд Абрамцова.
1: Nous sommes préparés pour horoscope, da, Juleanca l-a pregătit minuțios și rezultatul vine chiar în acest moment.
2: Да, давайте послушаем, что же на сегодняшний день обещают нам таинственные звезды. Я напомню вам, для тех, кто только-только проснулся, или для тех, кто, может быть, потерялся, надеюсь, от счастья, у нас сегодня 29 сентября в календаре, и самое время узнать, что на сегодняшний день подготовили нам звезды. Овны, звезды вам дают сегодня очень много сил, пользуйтесь на здоровье. Сегодня вы можете просто, знаете, любую гору достигнуть, любые вершины покорить, поэтому вам сегодня нужно ставить большие ставки. Тельцы, зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Тельцы должны быть сегодня в таком игровом настроении, с азартом делать все, за что они берутся, при этом звезды обещают им очень хорошие результаты. Близнецы, у вас день принятия поспешных решений. 100 раз обдумайте перед тем, как окончательно решить, нужно ли вам, например, это, или, возможно, совершенно не нужно. Да и вовсе звезды советуют никаких суперважных решений на сегодняшний день не принимать. Раки, сегодня вам необходимо проявить лидерские качества, поэтому сделайте это подобающим образом. Львы, вы легко сумеете распознать чужие мотивы. Сегодня вы словно сканер, видите всех людей насквозь, поэтому это качество сегодня вам может помочь распознать, кто рядышком с вами. Девы, основной успех станет, точнее, основой успеха станет ваша повышенная коммуникабельность. Сегодня очень хорошо девам общаться, быть открытой этому миру, делиться даже личной информацией. Звезды обещают, что с помощью коммуникабельности девы сегодня могут завязать очень полезные знакомства. Весы, этот день используйте для закрепления успехов и достижений. Порой, делая одно и то же, можно достичь намного больше, чем каждый раз пытаться сделать что-то новое. Скорпионы, сегодня вам стоит быть более открытыми и честными. Девиз этого дня – говорить только и только правду. Стрельцы, многое сегодня будет не получаться у вас с первого раза, но вы все же успеете поймать волну, стрельцы, вы сможете на нее забраться, и уже во второй половине дня все у вас пойдет как по маслу. А в первой половине дня звезды рекомендуют стрельцам быть поосторожнее с острыми предметами и с техникой в том числе. Козероги, вы сумеете проявить мудрость там, где возможно только эмоции. Звезды вам рекомендуют проявить в этот период как можно больше эмпатии и при этом не зависать на каких-то старых, уже пройденных темах. Водолеи, соблюдая все правила, вы пропускаете все удовольствие. Порой правила существуют все же для того, чтобы их нарушать, поэтому доверьте звездам, позвольте себе чуточку больше и научитесь даже там, где трудно, даже там, где есть трудности, невзгоды какие-то, все же находить хоть что-нибудь, из чего можно

0: rapid banii la voi. Nu e o sumă mare, da, nici mică, e o sumă frumușică care v-ar prinde bine atunci când aveți nevoie să procurați ceva de la magazin, să adăugați ceva în coș pentru a vă simți mai bine. Ieri am avut, cu bucurie spunem, am avut un finalist, Cătălin, cel care a ținut mai mult de 2 minute cu noi în emisie directă fără a spune cuvintele interzise. Astăzi însă mergem pe varianta mai verificată, unde vrem, nu vrem, dar vor fi câștigători, vor fi finaliști. Și ar fi bine să gândim noi din start ceva așa super vesel, unde ar putea să participe toată lumea, să fie ceva accesibil pentru toți. Poate ar fi gen o combinație de cifre, o atenție mai mare la unele semne care sunt, sau niște fotografii de prin oraș.
1: Ну, как минимум, я призываю вас к тому, чтобы вы оставались вместе с нами на нашем телеграм-канале и слушали внимательно, потому что задание этого часа мы уже совсем скоро объявим. Да, учитывая, что вчера мы сыграли с вами фэры аффирмаций, сегодня у нас намечается некий челлендж, который мы очень надеемся, что у вас получится его пройти и, конечно, отличиться либо комментарием, либо фотографии для того, чтобы поучаствовать и попасть в большой финал. Кстати, про большой финал. Хоть и Виктор говорит, что денежка не такая большая, да, ну и не совсем маленькая, я скажу, что 500 лей – это хорошая сумма для того, чтобы, например, провести вечер с любимым, в любимой кафешки, почему бы и нет. Поэтому или можно эти денежки поставить в копилочку и собирать, копить на свою какую-то мечту. Как потратить деньги, которые вы можете заработать у нас, поучаствовать в челлендже, решайте вы сами. Главное, конечно, для начала остаться на нашей волне и принять участие.
0: Почему фотографии в Telegram? Дакам ворбит poate de ambuteiaje în ora trecută și ca să fie super accesibil pentru toți, prieteni, încărcați-ne Telegram fotografii cu ambuteiajul în care stați voi la acest moment. Dacă nu sunteți în ambuteiaj, sunteți pur și simplu, deja sunteți norocoși. Ne vrem să lucrăm cu cei care s-ar simți un pic mai dezamăgiți, un pic mai stresați când târzie la muncă.
1: Это было смешно. Мы хотим поработать с теми, кто сейчас нуждается в этом. На самом деле, это хорошая идея, знаете, потому что вроде как смотришь на тех людей, которые стоят, да, в пробке, которые зависли в пробке, и думаешь, ну, какие плюсы у них, да, никаких плюсов нету, на работу опаздывают, нервничают, а тут мы нашли плюс, вы можете поучаствовать и выиграть деньги, представляете? Ну, сидя, стоя в пробке, вы можете заработать 500 лей на вашу карту, если вы нам отправите фотографию, если именно вас выберем рандом, и вы попадете в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу.

0: Оперы на рекорде.
1: Этим утром так уж получилось, что говорим мы о кофе. Если ты тоже хочешь с нами немного побеседовать на эту тему, то тогда залетай в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и поделись нами информацией, сколько чашечек кофе ты употребляешь в день. 2, 3, 4. Напиши, когда чаще всего пьешь кофе, а может, и вовсе кофе не пьешь. Может быть, существуют и такие люди, которые совсем не употребляют кофе, возможно, по показателям здоровья, а может быть, просто потому что не нравится этот горьковатый вкус.
2: Нику не скриет.

0: știm care este adevărul, dar suntem recunoscători pentru astfel de legende care sună și interesant, parcă și din Etiopia.
1: Кстати, тоже интересный факт про кофе, то, что замы считаются и такие профессионалы в своем деле по варке кофе, да, бариста, являются именно итальянцы. В Италии, наверное, многие из вас знают то, что бариста, профессия, да, считается очень достойной, и чаще всего бариста работают люди от 40 до 45 лет. То есть вот все-таки... Наверное, которые научились спустя года варить вкусный, вкусный, ароматный кофе.

0: продолжение.
1: Да.
0: А, в продолжение хотела сказать тему кофе. Мы просто говорили чуть ранее про бариста, и хотелось бы рассказать про победу нашей 20-летней бариста из Кишинева, Елизавета Рымская, которая стала абсолютной победительницей международного чемпионата Julius Mine Barista Cup 2026 года в Вене. Это очень такой престижный конкурс, на который съезжаются все бариста мира, которые бы хотели завоевать для себя этот титул. И чаще всего, ну, по крайней мере, в этом году участвовали 15 стран. Елизавета, наша Елизавета, показала лучший общий результат среди всех национальных чемпионов и получила приз — поездка на кофейные плантации в Штаты, в Индии, вместе с победителями в других номинациях этажего конкурса, да?
1: Адică dacă s-ar întâmpla un concurs între noi prezentatorii de radio, a merge în excursie la Radio Record, ați câștigat, da? Adică venim la Valea Cruci și facem o excursie.
0: Nu,
1: dar cum se stai,
0: почти,
1: cum se
0: Victor,
1: câștigă?
0: Почти.
1: Care sunt probele? Cum se câștigă astfel de concursuri?
0: Deci, cred că merge vorba despre cafea. Evident.
1: Deci se prepară o cafea.
0: Примерно так. Ну, смотри, на самом деле кофе — это же не просто варка, да, варить кофе.
1: Точнее.
0: Это не 20 секунд подождал, 30 секунд налил, потом пенку 5 секунд помешал. Нет, это на самом деле физика. И для того, чтобы сварить вкусный, ароматный кофе на хорошей аппаратуре, ты должен учитывать вплоть до влажность воздуха в этот день. Настолько это важно. Насколько, какая влажность воздуха, какая температура в помещении, какая температура напитка. Да, это все очень влияет на вкус. И я понимаю, что ты вспоминаешь, как ты утром завариваешь кофе 3 в 1 и думаешь, что
1: Азера,
0: за...
1: Я же фрик.
0: Ну вот, что за варка, что за физика. Но это и вправду влияет. Иначе вкус кофе может быть слишком кислым, или может измениться, или может... Ну, там много деталей. И профессиональный бариста знает об этом. Он немножко метеоролог, он немножко физик, он немножко повар, он немножко... Ну, всего по чуть-чуть.
1: Deci, Elizaveta, ea a mers cu vremea. Când a

0: nu prea văd eu mare lucru, dar asta e... Это сунт ё.
1: А я, кстати, когда увидела эту новость про Елизавету, которая выиграла этот конкурс, подумала, вот бы выпить от неё чашечку кофе заваренного, вот посмотреть, сравнить.
0: Крыска, я препара кофе. Это время, ну, контяза. И потетик, аж, ну, кум препара. Я батя, я мачина.
1: Да, конечно. Я не бариста, я не знаю все эти процессы.
0: Кто-то аппарат у мачина бабили?
1: Нет, ну, наверное, она сама, я так предполагаю. Но там нужно еще выдержать правильное время, нужно в нужный момент залить там этот кипяточек, в нужный момент правильным, под правильным углом залить это молоко, все это правильно, вот еще в конце этот рисунок. Это же целое искусство, которому обучают профессионального бариста, и это не так легко на первый вид, как кажется.
0: Deci am vorbit noi despre cafea astăzi, prieteni, toată ora. Astăzi este ziua internațională a cafelei, dar este și ziua internațională a inimii. Așa vă spun.

Și sincer, te iubesc, fiicei Delia a lui Cov 7. Потрясающий ведущий, прекрасная радио, хорошего вечера. Пойду работать, говорит нам Дмитрий.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: лаборатории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Диджей Карат.